0: Brown eyes. Волгоград FM 101.5. Твое время 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Love is a strange thing.

0: Выборы 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер 1 в избирательном бюллетене.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластер глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию, небольшие самолеты и вертолеты для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. По итогам первого полугодия прирост запасов твердых полезных ископаемых в России составил свыше 102 миллион карат алмазов, 176 тонн золота, 12 тонн платиноидов, а также значительные объемы серебра, меди, цинка, свинца, железных руд и угля, о чем сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью перед Восточным экономическим форумом. При этом он подчеркнул, что такие результаты достигаются преимущественно за счет дополнительной геологической разведки и переоценки действующих месторождений, пишет ТАСС. С 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобиля, данные через электронный документооборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия. Десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению. И вскоре начнется монтаж оборудования. В Волгоградской области в рамках федеральной программы «Земский работник культуры», анонсированной Владимиром Путиным еще в 2024 году, для поддержки малых населенных пунктов 5 специалистов пополнили штат учреждений Урюпинского, Среднеохтубинского, Октябрьского и Фроловского районов. В соответствии с трехсторонними договорами, каждый из них получит единовременную выплату в 1 миллион рублей и обязуется отработать не менее 5 лет. Параллельно с привлечением кадров регион стремительно модернизирует инфраструктуру по задачам губернатора Андрея Бочарова. Отремонтировано свыше 170 домов культуры, открыто 34 кинозала, 16 модульных библиотек, передано 12 автоклубов и запущено 8 виртуальных концертных залов. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну что, дамы и господа, последний день лета. Конечно, не хотелось бы начинать с чего-то такого не очень приятного, хотя, с другой стороны, осень тоже. Ну что, без осени никуда. Тем более, это тоже достаточно атмосферный вид сезона. Мы надеемся, что, конечно, бархатный сезон будет достаточно продолжительным, чтобы мы как-то не сразу переоблачились в пуховики и ждали зиму, чтобы наступил ноябрь не сразу, а все-таки мы насладились прекрасным сентябрем и дарящим надежду на среднетеплую погоду октябрем. Так, родители, мы надеемся, что у вас агония уже вот эта прошла предсентябрьская, что вы уже все, что могли, купили, при этом не взяв микрозаймы желательно, подготовили детей. У детей тоже, наверное, своего рода им тоже нужна поддержка специалистов, потому что каникулы закончились, опять начинается история с уроками, в общем, и тем, и другим. Держитесь, кайфуйте от школьных дней. Надеюсь, что у всех тоже хорошие школьные друзья, одноклассники, и всем повезло со школой. Так, мы все, на этом нотации заканчиваются. Для этого у вас есть классные руководители. Мы же в таком полуразвлекательном режиме продолжаем бороздить просторы последнего дня лета, конкретно в нашем радиоэфире. Чтобы компенсировать вот этот переходный период, мы, естественно, приготовили для вас все самое лучшее, чтобы максимально сгладить впечатление. Естественно, разберемся с прогнозом погоды. Поговаривают, что 1 сентября в какой-то веке можно будет не надевать сильно много теплых кофточек, пинджаков, трех слоев колготок. Поэтому будем разбираться. Вроде бы там даже светло, а даже готовьте темные очки. Далее, естественно, полистаем календарь. Что день грядущий нам готовит? Что, кроме наступающего дня осени, в общем-то, мы ожидаем, какие праздники, какие события когда-то произошли. Все будет. Все будет и по части подарков, конкурс, прочее простого. Мы уже зарядили обойму вопросиков. Ну, у нас, как в русской рулетке, всего один вопрос будет в этой обойме. Вот, зато какой, с подсказочками и с призами. Ну и, конечно, рубрика «Сенсация». С хорошими новостями будем встречать финал первого часа нашего утреннего шоу 3-4. Мы в эфире!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности. С Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: 7:16 в Волгограде. Ребята, солнце за окном, но, конечно же, температура воздуха уже немножечко не та. Хотя август месяц пока еще. Финальный день лета, друзья. Ну и первый день этой недели. Давайте разберемся, что с погодой на ближайшие сутки.
3: Итак, в Волгограде ясная погода, пока за окном плюс 16, синоптики не обещают нам осадков, говорят, что не ожидается, не будет. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем аж плюс до 27, ночью до плюс 13, завтра во вторник просто дубль. Также облачно с прояснениями, также днем плюс 27, ночью плюс 13.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим в календарь, чтобы определиться, что за день сегодня такой. Ну, во-первых, напомню, понедельник, последний день лета, 31 августа.
2: Мне кажется, пора уже заканчивать и сыпать соль на рану. Школьники в шоке, что это реально последний день лета, каникул, конец.
1: Да.
2: Ну, а родители тоже в предвкушении вот этих чудных вечеров, где... Я ж сказала, дроби решаются вот так, чего непонятного. Мам, помоги решить задачу. Ну, вот это вот все.
1: Ну да, бывает разное, да. Сегодня день ветеринарного работника России. Поздравляем всех ветеринаров.
2: Да, вот. Ну и, соответственно, всем привет. У нас актуальные специалисты, конечно, для нас.
1: Да. День блога сегодня. В какой-то степени все мы немножко блогеры. Даже
2: король репостов Олег Шарапов.
1: Ну, в какой-то степени. В какой-то там просто. В минус шестой.
2: Так, сегодня день лошади, поэтому предлагаем сегодня ржать очень громко. Над нашими шутками хотя бы.
1: Международный день лиц африканского происхождения. Так праздник ООН обозначил праздник тех, кто пьет сок, попивая сок в своем квартале. Да?
2: Ага, так. Если не громкие праздники, в отличие от дня лошади и дня ржания, то можно отметить день шепота травы.
1: Шепот травы.
2: Да, ну хотя тоже в целом этот праздник подходит под тот же самый фильм, о котором ты... только что говорил. Не грози Южному Централу. Да, да.
1: Кстати, по поводу шепота травы, мне кажется, именно в этот день Леонид Агутин придумал голос высокой травы. Ага. Да, но, видимо, голос был такой шепотом, да. Так, что еще?
2: Так, еще и сегодня день посвящения в студенты. Mm. Но у нас как будто в России принято все-таки попозже отмечать.
1: В сентябре.
2: Когда все точно
1: поступили. И в октябре даже, да?
2: Да. И вот там вечериночки, конечно, да. Так, день любви к животным. Логично, что в целом это происходит в один день, в одно и то же число, да, с днем ветеринарного работника. И сегодня еще день борьбы с провалами в памяти, Олег.
1: Что?
2: Вот,
1: да.
2: Пока эта борьба проиграна, я правильно понимаю? Так, ну и достаточно много событий. Давайте перейдем к истории. Открываем наш справочник. 31 августа 1798 года в Санкт-Петербурге основано Высшее военно-морское инженерное училище.
1: Ну, раз мы про Питер начали говорить, то Санкт-Петербург переименован в Петроград в 1914 году.
2: Да. В 1900 году... 31 августа конкретно в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток Кока-кола, правильно, Олег?
1: Да, да.
2: Очередной провал в памяти.
1: 1920 год, день рождения первого русского танка. Ну, как-то так, сошел, получается, с конвейера.
2: 1935 год, именно 31 августа, в Донбассе зафиксирован рекорд Стаханова. За смену добыто 102 тонны угля. Начало стахановского движения в СССР положено.
1: А кто рекорд?
2: Ну, видимо, Стаханов. Ладно. Написано так. А там, конечно, может быть и вся команда. Ну, там.
1: США, да, представлен в мире первый автомобиль с солнечными батареями в 1955 году.
2: Так, 1947 год, состоялся первый полет советского многоцелевого самолета Ан-2, он же кукурузник знаменитый.
1: О, прикольно. Все время мечтал о нем, на нем полетать, причем... Ну, вот прям за штурвалом хотелось мне, потому что доказал, что это очень легко.
2: А, да?
1: Ну, а что там три фанеры, мы такое делали сами.
2: Так, и давайте еще разочек, точнее, еще одно событие успеем упомянуть. 31 августа 1966-го в Нью-Йорке состоялся первый шахматный турнир между компьютерами.
1: Между двумя.
2: Да, вот какой компьютер стал победителем, непонятно, 60 лет назад будем, возможно, выяснять.
1: Да, впереди, как раз для того, чтобы выяснять, мы выясним, возможно, еще и имя того самого победителя в конкурсе «Проще простого». Ну, а подсказки вы слышали только что.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, есть такой конкурс, называется «Проще простого». Друзья, конечно же, можно уже звонить. 39-101-5, вот наш номер телефона. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Значит, напомню, что в конкурсе может принять участие человек, который заряжен на победу. На победу, например, в которой в качестве приза является билет на двоих в кино. Вот сегодня такой подарок, друзья, для вас в нашем первом конкурсе на, так сказать, первый час этой недели. Давайте не стесняться, звоните, еще раз напоминаю, 39-101-5, один вопрос задаем, два варианта ответа предлагаем, просто выбираешь правильный, желательно, конечно, хотелось бы, хотя есть настойчивые ребята, которые выбирают иногда неправильный, но в любом случае мы будем сегодня максимально, ну, максимально такие, значит...
2: Лояльные.
1: Лояльные, да, хотя не факт, кто его знает, может быть... Настроение у нас такое, что все поменяется. Короче, 39-105 номер телефона. Есть также наши мессенджеры Макс и Телега, которые принимают ваши сообщения. 30-927-522-105. Вот, пожалуйста, такой вариант еще есть. Еще раз напомню, что у нас, ну, как бы, один вопрос всего лишь к вам. Например, первый мы очень задаем, как тебя зовут? Сложная схема? Нет. Вот, поэтому звони. 39-105. Ну, либо давайте так, просто вопрос задаем, а дальше уже решим, как мы будем на него отвечать. Погнали.
2: А, итак, в этот день когда-то... Так, у нас поступил 31 августа 1900 года в Англии, поступил в продажу впервые тонизирующий напиток Кока-Кола. Но тогда он поступил в продажу как сиропчик, мы помним, да, и потом вот разрослась империя. Вот эта прекрасная лимонадная. Давайте-ка выясним. Помните, стеклянная бутылочка, вот эта вот классическая когда-то. Какое же необычное обстоятельство сопутствовало появлению знаменитой фигурной бутылки

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Советник президента России Антон Кобяков заявил, что разворот страны на восток был начат заблаговременно благодаря политическим решениям Владимира Путина, учредившего Восточный экономический форум в 2015 году. По его словам, хотя к тому времени уже произошли переворот в Украине и конфликт в Донбассе, ситуация не казалась безвозвратной. Сегодня этот геополитический поворот стал безальтернативным из-за санкций и разрыва связи с Западом. Восточный экономический форум позволяет избежать чрезмерной зависимости от Китая за счет баланса взаимодействия со странами ЕСЭАН и АТС. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целякова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. Владельцам домашней птицы предстоит маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов под системе Хариот на основании правил учета животных, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2023 года. Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Хозяйства более чем с 10 птицами должны завершить процедуру до 1 сентября текущего года, а владельцы поголовья до 10 особей до 1 сентября 2029 года. Вести учет будут специалисты Государственной ветеринарной службы, ветеринарной специалисты предприятий и зоотехники, пишет «Высота 102». Волгоградская промышленность переходит на новый цифровой код. Агрохолдинг «Сады Придонья» создал собственную систему техобслуживания на базе 1С для мониторинга 10 тысяч единиц оборудования. Химический волжский оргсинтез внедрил тотальную автоматизацию с мгновенной блокировкой сырья при сбоях и организовал турнир «Битва заводов». Волжский трубный завод использует VR-класс для отработки аварийных действий, а Волгоградский алюминиевый завод развивает машинное зрение силами участка из 40 инженеров. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров профессионалитета. С нового учебного года добавляются направления машиностроение и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачивается премия стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: 31 августа на календаре. Друзья, всем хорошего настроения продолжаем желать. И, конечно же, не просто так мы его желаем вам. Мы желаем его с такой, знаете ли, с передачей данных. Мы как флешка, которая постоянно что-то передает. Мы как радиопередатчик, который передает вам данные, друзья. Ну, не вот это вот, которое непонятное.
3: Ну, не точка тире.
2: Не точка тире. Не вот это, которое там, как там, радиоапокалипсиса, которое непонятно.
3: Судного дня.
2: Судного дня. Да, вот это, ну, по сути, одно и то же. Вот, значит, у нас тут второй час утреннего шоу 3-4. И мы хотим вам рассказать о том, где мы были на прошлой неделе.
3: Да, как мы очень бодро сходили в спортивный клуб О2 Фитнес.
2: Да, напоминаю, друзья, что спонсор проекта ООО «Спортпроект», спортивный клуб О2 Фитнес, это креативный драйв. Соответственно, рубрика, которая позволяет нам узнавать о новых местах.
3: Значит, смотрите, О2 Фитнес – это комфортный современный фитнес-клуб, причем он с достаточно большой историей, уже более 13 лет. Фитнес-клуб О2 помогает клиентам обрести красивое, здоровое тело. Находится он в Ворошиловском районе. Угу. И, соответственно, значит, смотрите, всем тем, кто живет там, достаточно просто заиметь такую привычку полезную, заниматься с удовольствием, заниматься с результатом, заниматься, самое главное, регулярно. Вот два фитнес, достаточно большой и широкий выбор групповых программ для любого уровня подготовки, более 40 занятий в неделю, соответственно, разнообразие по направлениям, силе, интенсивности и времени проведения занятий. Это все позволяет подобрать вам необходимые тренировки для достижения своих целей. Естественно, есть групповые программы, естественно, есть персональные тренировки, да, с профессионалами своего дела по части спорта. Мы говорим про тренера.
2: Да. Ну, если говорить про, значит, вообще в целом, хотелось бы отметить...
3: Первое занятие бесплатно.
2: Да, это очень важно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», друзья. В этом часе нас ждет разговор на тему погоды. Не забывайте про то, что мы также рубрику «Живи с этим» готовим с интересными фактами. Будет также конкурс под названием «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» в конце часа с теми самыми криминальными новостями иногда. Ну, хотелось бы просто с курьезами и так далее. Короче, мы стартуем. Соврано в мире, это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Я больше не могу без окон!
8: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте о погоде тоже поговорим, друзья. Пока что все логично. Тепло, уютно, комфортно. Лето.
2: Лето. Олег только что до этого рассказывал. Да последний день лета. Вот с такими страшными, угрожающими интонациями. Ну, в общем, пока погода сдерживает себя от того, чтобы сразу напялить на нас пуховики, какие-то куртки, резиновые сапоги. В общем, пока продолжаем наслаждаться достаточно ясной погодой. Сегодня осадков не ожидается. За окном плюс 18. Дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем аж до плюс 27, ночью до плюс 13. Во вторник ровно столько же. Также облачная с прояснением погода. Тоже плюс 27 днем и плюс 13 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Дороги на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Не знаю, наверное, конечно, нам не помешал бы какой-то цензор, который бы сначала слушал наши факты, а потом говорил, ну это точно можно озвучивать, а вот такое, пожалуй, придержите, ребята, не для эфира. Короче, мы тут заранее друг другу не рассказываем факты, но вам рассказываем и друг другу, по сути, впервые. Давайте прямо сейчас и озвучим пару фактов в рубрике «Живи с этим».
3: Так, значит, смотрите, по легенде, во время битвы при Каран-Себеше в 1788 году в разгар Австро-Турецкой войны.
2: Да-да-да.
3: Австро-Турецкая война. Австрийская армия фактически разгромила сама себя из-за масштабной драки, начавшейся с участием нескольких пьяных солдат. Мы помним, алкоголь – зло.
2: Да.
3: Это еще раз подтверждает сей вывод. Все началось с того, что гусары, переправившись через реку в поисках турецких войск, встретили лишь цыган, продавших им несколько бочек алкоголя.
2: Угу.
3: Когда к ним подошла пехота, гусары отказались делиться, так сказать, добычей, вот этой покупкой, там же алкоголем, что привело к ссоре. В ходе перепалки прозвучал выстрел, завязалась драка. Часть солдат в панике бросилась обратно к своему берегу. Кто-то в шутку крикнул «Турки, турки!» Это вызвало панику, которая вскоре переросла в настоящее сражение. Подразделения австрийской армии начали сражаться друг с другом. В итоге турки одержали победу, даже не вступив в бой.
2: Ё-моё!
3: А они что, по форме не понимают, что перед ними свои?
2: Не, ну там, допустим, ну темно было. Ну, знаешь, там... Не, если честно, я участвовал в драке, когда самим приходилось бить друг друга, потому что массовая драка была.
3: И непонятно, кто где, да?
2: Да, и было непонятно. И нет, пару ударов мне нанесли, в том числе мои же. Да, друзья. Но это было темно, вот, и мы все были злые. Вот. Но это было весело, слава богу, потому что ничего не закончилось тем, чем закончилось у вас. Победа турков там как бы у нас не было. Вот. Значит, Бобби Фаррелл, единственный мужик в диско-группе Бонни М.
3: Так.
2: Вот. Во время исполнения одного из главных хитов группы «Распутин» часто гримировался в образе Распутина.
3: Ага.
2: Ну что, как бы логично. Фаррелл, к сожалению, умер от остановки сердца во время гастролей в Санкт-Петербурге.
3: Ага.
2: 30 декабря 2010 года.
3: Так.
2: Того же числа и в том же городе, что и сам Распутин.
3: По-по-по-по-пошечки-по-по.
2: Что скажет на это Каменский?
3: Не, Каменская.
2: Да, Каменская.
3: А там получается, господи... Как зовут этого дяденька в усах? Каневский.
2: Каневский, вот. Я все время их путаю, потому что мне всегда, да.
3: Смешались в кучу кони
2: и
3: люди. И Каменские.
2: Но суть в том, что факт довольно, ну, согласись,
3: мистической.
2: Мистической. Как и все, что связано с Распутиным.
3: Это надо не Каневскому вопрос задавать, а какому-нибудь Шепсу.
2: Да.
3: Одному из.
2: Точно.
3: Кому-нибудь из победителей какой-нибудь битвы экстрасенсов.
2: Да, там уж точно знают, в чем причина. Короче, ребятки, давайте так, живите с этим, да, ну и что, просто наслаждайтесь позитивным фактом, который мы озвучиваем в эфире Волгоград FM.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, ради пособия, канцтовары. При покупке от 15 000 рублей доставка по городу бесплатна.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2
7: «Фитнес». Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52.

0: Не, ну вот тоже молодцы такие, мол, типа, дайте нам приз, дайте нам приз. Вот, а что, звонить не собираетесь, что ли? Надо как будто бы чуть-чуть, как бы, каких-то сил, что ли, приложить, друзья. 39-101,5, 8 часов 39 минут. Вот такая вот у нас, значит, схема. Все идеально. Мы начали как раз вовремя для того, чтобы ты смог запомнить хотя бы две цифры. 39, а дальше что? Правильно, 101,5. Ну, это цифры ты точно знаешь. Что разыграем мы сегодня?
1: У Олега, по-моему, уже даже татуировка есть. Да. Правда, на копчике. Я не знаю, как он собирается, конечно, решать этот вопросик, если вдруг когда-то забудет.
0: Да.
1: Вот, ну, в общем, придется...
0: Меня за него уже спросили в спортзале, в раздевалке. Я говорю, это моя волна, моя частота. Значит, друзья, разыгрываем классный подарок. От ООО «Парк». Центральный парк культуры и отдыха города. Билет на двоих на пиратский корабль. Огромное морское судно раскачивает гостей, вызывает бурю эмоций. Ну и, конечно же, Джек Воробей.
1: Так, если ты никогда не был в круизе, есть отличная возможность за наш счет в этот круиз отправиться.
0: Да.
1: Ну, такое, чтобы в девятибалльный шторм попасть, вот прям.
0: Что сразу с корабля на... Бол!
1: Вот и проверите, есть ли у вас морская болезнь.
0: Да. 5 новых семейных аттракционов появилось в этом году, а вообще более 40 развлечений доступно в теплое время года в ЦПКО. Я напоминаю, что теплое время года
1: на исходе,
0: скоро закончится, ребятки. Вообще класс.
1: И не забудьте промокод Радио10. Он подарит, сделает вам 10% скидку абсолютно на все аттракционы парка. Главное, в общем-то, не забыть этот промокод.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Да, есть, друзья, такой конкурс, называется он «Откуда звук?». Есть короткий звучочек, который можно и нужно угадать. Сегодня будет по номеру телефона 39-115. Звоните. Разыгрываем классный подарок от павильона «Фейерверки» напротив центрального парка. Входа в ТРК «Паркхаус».
3: Да, взамен за ваше участие, за вашу суперреакцию и дозвон на номер телефона 39-101.5 и желательно еще и за правильный ответ на наш аудио-вопрос, вы сможете получить сертификат на набор гелевых шаров и бенгальские огни. А тут наверняка много осенних дней рождения у кого-то и так далее. Вообще, конечно, напоминаю, что как раз-таки в том самом павильоне «Фейерверки» есть все не только для дня рождения, не только для свадьбы, огромное количество разного рода товаров для гендер-пати, вот этих гендер-вечеринок, поэтому обязательно заглядывайте, неважно, Новый год на носу или, я не знаю, Хэллоуин, что еще может быть, День Святаго Валентина, любой повод, День Граненого Стакана, точно 100% можете что-то найти.
2: Да, не забывайте, друзья, что есть еще и наш любимый всеми Макс и Телега 927-522-1015. Там тоже можно оставлять свои сообщения с вот этими правильными и неправильными ответами. Можете просто прислать свою фотку улыбающегося за рулем. Такие

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещение углекислого газа, пишет ТАСС. 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Пассажиры смогут оплачивать проезд через НФС и оформлять билеты по биометрии при технической возможности перевозчика. Перевозчик же, в свою очередь, обязан предупреждать об уровнях комфортности на маршруте. А владельцы билетов получают право бесплатно пользования залами ожидания и туалетами автовокзалов. В седьмом туре чемпионата Волгоградской области по футболу в первой

0: В группе лидер турнира «Михайловка» не смогла увеличить отрыв, сыграв нулевую ничью с «Ахтубой», которая грамотно перекрыла зоны и сдержала атаки хозяев. В то же время матч между «Киквидзе» и «Еланским урожаем» выдался сверхрезультативным 3-3. Еще одна ничья была зафиксирована во встрече камышинского «Текстильщика» и волгоградской спортивной школы «Ротор». После этих игр плотность в таблице сохраняется. «Михайловка» лидирует с 19 очками, «Ахтуба» идет следом с 16 баллами, а замыкает тройку «Урожай», которая имеет 11 очков. В Волгограде после благоустройства открылся сквер имени Станислава Говорухина, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера. Первыми гостями обновленного пространства в Центральном районе стали председатели Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров. Вячеслав Володин, возглавлявший оргкомитет по увековечиванию памяти мастера, подчеркнул важность сохранения его наследия для молодежи. А Андрей Бочаров назвал сквер частью работы по сохранению исторического наследия региона, рассказав о личных отношениях с режиссером. Новое пространство украшено фигурами героев картин, фонтан, цветниками, форме киноленты, интерактивными стеллами с цитатами и более чем тысячей высаженных деревьев. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы, приобщение детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат «Дважды два четыре» современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проект охватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, друзья, еще раз всем доброго утра. Желаю от ведущего утреннего шоу 3-4. Есть у нас очень много полезных для вас историй. Одна из них, это же, конечно, креативный драйвер. На протяжении этого месяца, следующего, возможно, еще 38 лет, мы будем перемещаться в пространстве, друзья, снимать видеоролики. Надеюсь, что Слава, наш видеооператор...
3: Что палец у него не сотрется.
2: Да, не сотрется, друзья. Она вот это вот крутит, да, вот эту кинопленку. ООО «Спортпроект», спортивный клуб «О2 Фитнес» является спонсором нашего креативного драйвера. На правах рекламы рассказываем вам о том, как мы с Диной съездили и немножко покачались. Это было действительно приятно, потому что очень хорошая атмосфера царит в клубе О2 Фитнес.
3: Да, ну, во-первых, это первый этаж здания, это не подвал, как часто бывает, и, соответственно, приточка кислорода, все отлично работает, и, в общем-то, никто не задыхается, никому не душно, и, соответственно, можно еще и наблюдать за хорошим видом из панорамных окон.
2: Да, кстати, вид выходит на вторую продольную. Это Череповецкая 1А. Вход со стороны как раз второй продольной. Очень удобный подъезд. Пожалуйста, подъезжаешь, оставляешь машину. Ну, или на такси, там, не знаю, как угодно. Или на общественном транспорте. Короче, легко доступная, значит, локация.
3: Да, мы, значит, с Олегом умудрились заглянуть и на такой вид фитнеса щадящий, так скажем. Да, мы на йоге что-то подтянулись, растянулись, прохрустелись немного. Потом, естественно, по традиции отправились в уже знакомую нам качалку, оценили достаточно большое количество необходимых тренажеров. Все, значит, фирма изготовления отличная. Тренажеры достаточно новые, то есть не такое, что-то где-то разваливается, что-то где-то уже со скрипом, где-то уже чего-то не хватает. В общем, друзья, оцените, конечно, разнообразие по направлениям силы, интенсивности и времени проведения занятий. Заходите, во-первых, и в социальные сети, и на сайт О2 Фитнес, чтобы посмотреть расписание программ, актуальные расценки на абонементы. Но, кстати, напоминаем, что для знакомства с О2 Фитнес первое занятие абсолютно бесплатно.
2: Да, ну и мы продолжаем, друзья, исследовать этот час. Заранее вам говорим о том, что мы точно поговорим о погоде. Будет рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Конечно же, конкурс «Нейрокод», где разгадываем загадку вместе с вами. Причем иногда действительно это делаем в режиме прямого эфира. Ну и, конечно, рубрика «Сенсации с курьезами» и прочее. Все это будет в нашем четвертом часе утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Я больше не могу без окон!
8: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 31 августа. 43-55-13!
9: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
11: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: О погоде давайте прямо сейчас напомним вам информацию, хотя вы и так наверняка уже заглянули и посмотрели, что же ждет нас 1 сентября.
2: Друзья, сегодня, прямо сейчас, я бы даже сказала, за окном ясная погода, без осадков. Сегодня в целом их не ожидается. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Пока плюс 22, но днем еще чуть-чуть распогодится до плюс 27, ночью до плюс 13. Завтра во вторник просто погода-близнец. Тоже облачно с прояснениями, тоже плюс 27 днем и плюс 13 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Итак, ребята, 10 часов 23 минуты. Это конкурс «Нейрокод» с Радиком. У нас есть и загадка.
2: Надо ее... что вы.
1: Да. Надо отгадать.
2: Надо отгадать, да не просто так. В общем, если очень хочется и давно не были в кине, обязательно участвуйте, набирайте 39-101-5. Можно выиграть билеты на двоих.
1: Да, прикольно.
2: На открытый сеанс в море синема, на любой фильм.
1: Бесплатно. Хотите попасть в кино? Тогда... Вы поняли, да, что
2: давно мы... Давно не ели кино.
1: Мы готовы принять звонок, друзья. 39-101-5, вот номер нашего телефона. Два билета в кинотеатр мы отдадим вам. Просто надо отгадать загадку. Еще раз напомню, что она, ну, с помощью, так сказать, вот этих искусственных технологий переделана в песенку. Итак, внимание, кто на связи. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Кто ты, человек города в тумане?
3: Алло.
2: Как зовут тебя?
3: Меня зовут Артем.
2: Артем, очень приятно. Тем, ты где мчишь?
3: С работы еду домой.
1: С работы домой. Че, скажи, где заправлялся последний раз, когда...
2: Или ты на трамвае едешь домой, и тогда вопросы отпадут.
3: Да только что заправился, спокойненько, без очереди.
1: Где это?
2: Это обладатель топливной карты нам говорит, я правильно?
1: Или дизельного двигателя?
3: Ну а как же, топливная карта «Золотека».
2: Бесишь уже сразу.
1: Да,
2: сразу
1: немножко
2: бесишь. Артем,
1: а
2: спасибо.
1: Можно другого человека нам в эфир, не такого бесячего? Ладно, Тем, сейчас поставим.
3: Я просто на газу езжу.
1: А, мы поняли. Все, тогда, сорян, тогда ты в льготниках у нас числишься, наоборот.
3: Значит, ну, не совсем льготники. Прежде чем льготником стать, пришлось заплатить за газовое оборудование. Зато теперь без очередей.
1: Согласен, да, есть свои плюсы. Ну и, наверное, все-таки экономнее, как ни крути, правильно же?
3: Ну, конечно.
1: Все, давай поставим тебе сейчас загадку. Она будет длиться около 30 секунд. Там, ну, просто песня вроде казалась. Там самое главное текст. Надо его попытаться разгадать. А ответ мы знаем, но вот хотелось бы, чтобы ты нам его озвучил. Короче, ты сделай погромче приемник, а потом обратно его убери, окей? Все, услышали, что пошел уже на громкость накручивать. Итак, внимание, о чем идет речь в этой мини-песне.

0: и загруженный турист.
1: Ну вот, как будто бы все.
2: Ну-ка, ну-ка.
3: Я так думаю, тут про гитару поют.
1: Ну, наверное, так и есть, конечно же. Это правильный ответ. Поздравляем тебя. Ты сам умеешь играть на гитаре? Ой, надо прибрать приемник. Опять эхо у нас в эфире.
3: Нет, играть не умею. Пытался, mm-hmm. не получилось.
1: Ну, зато у тебя газовое оборудование.
2: Да, и ты не стоишь в очередях.
1: Ладно, давай тогда, знаешь что, отметим победу в эфире. Кричи назад наше утреннее шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
8: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Итак, внимание, друзья. Рубрика «Живи с этим» с интересными фактами прямо сейчас в нашем эфире. Что мы приготовили нашим слушателям, Дин?
3: Так, у меня новость следующего характера. Значит, в начале Первой мировой войны немецкий пассажирский лайнер «Кап Трафальгар», находившийся у берегов Южной Америки, вооружили и переоборудовали во вспомогательный крейсер. Ну, чтобы сделали его, так сказать, боевой единицей.
2: Был пассажирским, стал...
3: Боевым, соответственно.
2: Боевым.
3: Да. Чтобы незаметно приближаться к британским торговым судам.
2: А-а-а.
3: А, то есть пиратский, под пиратский его получается, да?
2: Нифига себе.
3: Торговым-то это получается, чтобы отжать что-нибудь.
2: Ну да, наверное.
3: Значит, его замаскировали под британский крейсер «Кармания». Однако судьба распорядилась иначе, и первым вражеским кораблем, который встретил Кап Трафальгар, оказалась настоящая «Кармания».
2: Ничего себе.
3: Да, в завязавшемся
2: что-то бою... у нас одинаковое название, ребят. Вы что там, как там вообще?
3: В итоге в завязавшемся бою британский корабль потопил замаскированный немецкий рейдер.
2: Да?
3: Вот так вот.
2: Как называется?
3: Не свезло.
2: «Кармания»?
3: Ну, да, «Кармания» — это настоящий корабль, под которого был замаскирован. А вот «Кап Трафальгар», немецкое судно, пошло ко дну.
2: Прикольно. Слушай, интересно. Это как если
3: бы я... От оригинала.
2: Это если бы я поехал, например, по какому-нибудь туру по деревням и сел,

0: соответственно, в список.
1: Кто-то проплатил таких спрашивальщиков.
0: Короче,
1: да?
0: Радиоведущий, наш с тобой коллега, да. Джин Шепард, решил высмеять эту систему и попросил, соответственно, слушателей своего шоу, а это, кстати, довольно большая аудитория, спрашивать в магазинах книгу «I Libertine», выдуманного им писателя Фредерика Юинга. Ну, естественно, он не говорил об этом, что это выдуманный. Этот розыгрыш позволил книге попасть в официальный хит-парад бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс».
1: То есть они внесли
0: несуществующую книгу несуществующего писателя. Кстати, ну, к слову говоря, через некоторое время книга с этим названием и псевдонимом действительно была издана, правда, уже после разоблачения этого розыгрыша. Вот, он таким образом доказал, что система по запросам покупателей не работает. Нужно реальные продажи смотреть. Ну, я думаю, что...
1: Ну, эту систему отменили благодаря
0: ему, да? Естественно, отменили ее после этого. Короче, интересная история, когда чувак понял, что надо что-то придумать для креатива, для того, чтобы как раз разоблачить систему. Ну, такое довольно нечестно, согласись, потому что как можно назвать бестселлером книгу, которую просто спрашивали, но при этом не покупали?
1: Ну, так можно было, да, родственников подговорило, все.
0: Ну, все, и пошли все, да, просто спрашивать. Так, друзья, впереди у нас все-таки продолжение этого часа, будет много интересного. Ну, просто оставайтесь на связи и живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Град FM.
1: Да, друзья, концовка часа. У нас есть возможность с вами пообщаться на разные темы. Как всегда, одна из них, конечно же, это, ну, не знаю, ну, просто вот какие-то приколы из жизни людей. Вот узнал о том, что есть прикол конкретный.
2: Так.
1: Вот, значит, у девчонки, которая, значит, рассказала об этом в соцсетях, я увидел этот пост, заржал вчера. Застряла линза в глазу у нее, ну, она не могла ее достать. 10 часов. Физраствор не помогает, вращение глазом не помогает. Позвонила в клинику, ей сказали 11400, она заплакала, линза выпала, всем хорошего дня. Как-то так, друзья. Да, оказывается, можно и с помощью большой цены приносить вот пользу и удачу людям. Вот, главное, не потратив ни рубля при этом, да, соответственно, можно.
2: В общем, держите у себя про запас какие-нибудь в сохраненках, какие-то жалостливые видосики, чтобы в случае чего открыть, посмотреть, проплакаться и все.
1: Да, у нас есть одна минута буквально для того, чтобы быстро рассказать людям о том, что мы совсем скоро, буквально через пару мгновений, как мы обычно любим говорить, это всегда размытая информация по времени.
2: В общем, ближе к 11 мы окажемся на «Современнике».
1: Да.
2: Будем вместе с доблестными сотрудниками ГИБДД. Ну, видимо, поздравлять всех с началом учебного года.
1: Да.
2: Поэтому, если вдруг мы вас там остановим, не надо в панике начинать давать нам взятки, я не знаю, там еще. Хотя... Кто мы такие, чтобы вас останавливать?
1: Да.
2: Не, вы, главное, сотрудникам не давайте, нам, пожалуйста.
1: Да. Ну, а мы вам ответ тоже дадим, друзья. Взятки, это, конечно, назвать трудно от наших спонсоров и партнеров. Подарки для тех людей, которые хотят немножечко себе улучшить настроение 31 августа.
2: Да. Почему бы и да.
1: Да, да. Все, прощаемся с вами, друзья. А точнее, прощаемся и, как говорится, ждем новой встречи. Причем вживую. Еще раз напоминаю, с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластеры глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию – небольшие самолеты и вертолеты – для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. По итогам первого полугодия прирост запасов твердых полезных ископаемых в России составил свыше 102 миллион карат алмазов, 176 тонн золота, 12 тонн платиноидов, а также значительные объемы серебра, меди, цинка, свинца, железных руд и угля, о чем сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью перед Восточным экономическим форумом. При этом он подчеркнул, что такие результаты достигаются преимущественно за счет дополнительной геологической разведки и переоценки действующих месторождений, пишет ТАСС. В Волгограде после реконструкции открыли привокзальную площадь с реставрируемым фонтаном, детский хоровод по эскизам 1930-х годов. Проект, инициированный участниками фестиваля 3-4, реализован при поддержке властей региона во главе с губернатором Андреем Бочаровым, компанией «Лукойл», ТМК, фонда «Наше будущее», меценатов и ветеранского сообщества. Скульптор Андрей Ковальчук воссоздал символ стойкости Сталинграда по подлинным эскизам. Губернатор назвал открытие шагом по сохранению исторической памяти и поблагодарил участников за терпение во время работ, пишет «Высота 102». В ходе штабной тренировки сил РЧС Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере «Орленок» под Волгоградом были отработаны действия по ликвидации условного пожара, возникшего после атаки беспилотника. 602 человека были эвакуированы, а участники учений успешно выполнили задачи по введению режима ЧС, взаимодействию экстренных служб и оперативному мониторингу обстановки. В Волгограде в подвале дома по улице Мира 24 открылся музей «Осетра на Волге». Часовое интерактивное путешествие в историю главной реки и ее рыбы, которое проводит основатель Максим Жуйков. Экспозиция переносит посетителей в прошлое с помощью архивных фотографий, рыбацких уловов и черной икры, рассказывая о том, как Царицын принимал, торговал и перерабатывал осетрину. Гости могут потрогать жестяные банки из-под деликатеса 19 века и наблюдать за живыми гибридами русского и ленского осетра породы Роло. А на выходе каждый сможет сделать себе сувенир. Мирный рубль с изображением благородной рыбы при помощи пресса и молотка. Музей работает с четверга по воскресенье. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.
1: Реклама.

0: Жейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» будем отвечать на вопрос, как установить неисправность сайлентблоков. А вообще, как понять, что сайлентблоки близки к разрушению и не выполняют свои функции, вопрос достаточно частый. Например, ситуация, когда при проезде неровности тишина от подвески уже не тишина, а слышен явный такой грохот, говорит о том, что сайлентблок разрушился давно, и вы просто пропустили начальную стадию этого процесса. Первый признак, кстати, который должен вас напрягать, это то, что машина стала ленивее рулиться, исчезла прежняя четкость управления. Вторым тревожным симптомом является излишняя размашистость работы подвески при проезде резких коротких неровностей, например, лежачих полицейских. Легче всего симптомы износа наблюдать на дороге с колейностью. Вот где, допустим, пляшущий автомобиль почти наверняка потребует скорой замены резиновых шарниров. Еще одним симптомом неисправного резинометаллического шарнира является скрип. Он случается тогда, когда резиновая часть отрывается от внутренней стальной втулки и сайлентблок превращается в резиновый, по сути, подшипник. А резина, как говорится, плохо скользит, да и недолго, ну и, соответственно, появляется характерный звук. В общем, если у вас заскрипела подвеска, проверяйте сайлентблоки тоже. Скрип, правда, может случиться из-за плохой затяжки шарнира, что тоже чревато быстрым износом. Наконец, изношенный сайлентблок довольно легко определить и визуально, разумеется. Большая часть скрыта сайлентблоков в недрах подвески или подрамников, например, но некоторые хорошо видны, такие как сайлентблоки передних рычагов. Если заметите неравномерно выступающий резиновый край, а тем более торчащие обрывки резиновой втулки, трещины в резине или смещение центрального крепления, это значит вам скоро на замену. Ну и вообще совет простой. Чаще прислушивайтесь, следите за поведением автомобиля, поднимайте и заглядывайте под него почаще. И тогда машина будет ездить долго и не будет донимать вас лишними ремонтами.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +13.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
1: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград-ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
9: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад».
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. В середине августа текущего года производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к уровню 2024 года и в 3,5 раза к объему 2025 года. Что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев связал с цикличным снижением вылова лососевых на протяжении ближайших 10 лет. Несмотря на это, падение добычи, средняя потребительская цена на продукт в июле составила 9 396 рублей за килограмм, удержавшись на уровне начала года и оказавшись на 2% ниже показателя июля прошлого года. Ситуацию обсудят на полях Всероссийского экономического форума. По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, интерес неарктических государств к сотрудничеству с Россией в высоких широтах подтверждается участием многочисленных иностранных делегаций в обсуждении арктической проблемы на специальных сессиях 11-го Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится 1 сентября. А в марте будущего года Москва будет рада видеть зарубежных гостей на главном международном форуме российского Заполярья «Арктика. Территория диалога» в Мурманске, пишет ТАСС. С 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобиля, данные через электронный документооборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. Волгоградская областная библиотека имени Горького с 1 по 8 сентября проведет масштабную программу «Ко дню языков народов России», центральным элементом которой станет интерактивная зона единства сердец о художниках в словах многонациональной России. Посетители смогут ознакомиться с прозой и поэзией авторов разных национальностей в оригиналах и переводах на фоне предметов традиционного быта, поучаствовать в лингвистической викторине, посетить электронный читальный зал с экспозицией документов из национальной электронной библиотеки и многое другое, пишет «Высота 102». 1 сентября в ЦПКО Волгограда с 15 часов состоятся масштабные празднования Дня знаний, открытые для всех желающих. Программа начнется с мастер-класса по волейболу от клуба «Лис» и турнира по водному волейболу. А на интерактивных площадках дошкольники смогут заняться нейрогимнастикой и проверить память. Параллельно родители получат консультации специалистов по воспитанию. В вечерней части будет включен творческий концерт кавер-группы «Не школа барабанов», семейный кинопоказ фильма «Лило и Стич» под открытым небом и кульминационная тематическая вечеринка в бело-черных тонах с тремя часами танцев, светодиодным шоу и лазерной подсветкой, которая стартует в 19 часов на главной сцене. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +13.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, Александр, здравствуйте.
3: Алло. Да, доброе утро.
2: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
3: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
2: Немцы, Южная Корея.
3: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Рапид был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
2: Ну, то есть, раньше, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
3: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
2: Все, понял. Спасибо большое.
3: Спасибо большое вам. Удачи. Следующий звонок. Или у нас уже все время вышло?
4: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
3: Да. 39-101.5. Это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу... Мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что, сейчас вот пройдет как бы кризис-то, цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в два раза стали дороже, да?
4: Вообще ничего не падает, получается.
3: Ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но опять же есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
4: Ну да.
3: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
4: Да-да, потом.
3: Потом бах и...
4: 1700, по-моему,
3: да? Бах и, да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе царь продукт по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. Царь продукт снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
9: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Пассажиры смогут оплачивать проезд через НФС и оформлять билеты по биометрии при технической возможности перевозчика. Перевозчик же, в свою очередь, обязан предупреждать об уровнях комфортности на маршруте. А владельцы билетов получают право бесплатно пользования залами ожидания и туалетами автовокзалов. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. В 7-м туре чемпионата Волгоградской области по футболу в первой группе лидер турнира Михайловка не смогла увеличить отрыв, сыграв нулевую ничью с Ахтубой, которая грамотно перекрыла зоны и сдержала атаки хозяев. В то же время матч между Киквидзе и Еланским урожаем выдался сверхрезультативным 3-3. Еще одна ничья была зафиксирована во встрече камышинского Тиквичика и Волгоградской спортивной школы «Ротор». После этих игр плотность в таблице сохраняется. Михайловка лидирует с 19 очками, Ахтуба идет следом с 16 баллами, а замыкает тройку урожая, которая имеет 11 очков. В Волгограде после благоустройства открылся сквер имени Станислава Говорухина, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера. Первыми гостями обновленного пространства в Центральном районе стали председатели Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров. Вячеслав Володин, возглавлявший оргкомитет по увековечиванию памяти мастера, подчеркнул важность сохранения его наследия для молодежи. А Андрей Бочаров назвал сквер частью работы по сохранению исторического наследия региона, рассказав о личных отношениях с режиссером. Новое пространство украшено фигурами героев картин, фонтанами, цветниками, в форме киноленты, интерактивными стеллами с цитатами и более чем тысячей высаженных деревьев. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы при общении.

0: детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат «Дважды два четыре» современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проекта хватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
1: Информационный конвейер.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +13.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» будем отвечать на вопрос, как установить неисправность сайлентблоков. А вообще, как понять, что сайлентблоки близки к разрушению и не выполняют свои функции, вопрос достаточно частый. Например, ситуация, когда при проезде неровности тишина от подвески, уже не тишина, а слышен явный такой грохот, говорит о том, что сайлентблок разрушился давно, и вы просто пропустили начальную стадию этого процесса. Первый признак, кстати, который должен вас напрягать, это то, что машина стала ленивее рулиться, исчезла прежняя четкость управления. Вторым тревожным симптомом является излишняя размашистость работы подвески при проезде резких коротких неровностей, например, лежачих полицейских. Легче всего симптомы износа наблюдать на дороге с колейностью. Вот где, допустим, пляшущий автомобиль почти наверняка потребует скорой замены резиновых шарниров. Еще одним симптомом неисправного резинометаллического шарнира является скрип. Он случается тогда, когда резиновая часть отрывается от внутренней стальной втулки и сайлентблок превращается в резиновый, по сути, подшипник. А резина, как говорится, плохо скользит, да и недолго, ну и, соответственно, появляется характерный звук. В общем, если у вас заскрипела подвеска, проверяйте сайлентблоки тоже. Скрип, правда, может случиться из-за плохой затяжки шарнира, что тоже чревато быстрым износом. Наконец, изношенный сайлентблок довольно легко определить и визуально, разумеется. Большая часть скрыта сайлентблоков в недрах подвески или подрамников, например, но некоторые хорошо видны, такие как сайлентблоки передних рычагов. Если заметите неравномерно выступающий резиновый край, а тем более торчащие обрывки резиновой втулки, трещины в резине или смещение центрального крепления, это значит вам скоро на замену. Ну и вообще совет простой. Чаще прислушивайтесь, следите за поведением автомобиля, поднимайте и заглядывайте под него почаще. И тогда машина будет ездить долго и не будет донимать вас лишними ремонтами.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС

0: Супер Ниндзя.
1: Да!
0: Болей за Волгоград 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Озон и Wildberries. Так, у интернет-площадки M-Video по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц, а трафик посещений платформы вырос в 2.5 раза. Коммерсант пишет, что при этом в Озон и Wildberries не видят сокращения числа партнеров и считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски. 12 сезонных маршрутов в Волгограде с 1 сентября перейдут на сокращенный режим работы. Речь идет о транспорте, который обслуживает городские сады. Причины изменений в расписании названы начало учебного года, уменьшение светового дня, а также традиционное сокращение пассажиропотока. В первую очередь будут отменены поздние вечерние рейсы, пишет «Высота 102». К другим темам. В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». А посадочная платформа будет иметь высоту в 4,5 метра, пишут новости Волгограда. Контракт на производство работ уже заключен. Общая площадь пассажирского павильона для огромного аттракциона составит 320 квадратных метров. В нем разместятся кассы, магазин сувениров, торговые автоматы и комната оператора аттракциона. Вход и выход пассажиров будут раздельными, в том числе планируется оборудовать лестницы для индивидуального обслуживания. Большинство опрошенных родителей к новому учебному году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн школы или образовательные платформы. И 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями, либо на дополнительные занятия в школах. Завершая учебную тему, базовый комплект мебели и освещения обойдется родителям школьников в этом году в сумму от 12 тысяч. В условный набор мебели входят письменный стол, простое компьютерное кресло, настольная светодиодная лампа, а также несколько коробов для документов и органайзеры. Комплект среднего уровня обойдется примерно в 25 тысяч, а расширенный вариант эксперты оценили в 50 тысяч рублей. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +13.
1: Реклама.

0: Автопрестиж. Для фанатов брендов Амода, Джейку и Джеланд. Волгоград. Улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru. Love is a strange thing.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
10: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
11: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-40.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: наслаждались композицией Be Mine от Камрада. Я тут посмотрела, да, вообще, про какие праздники сегодня мы можем с вами поговорить. Вообще, что обсудить? И оказалось, что тут целый профессиональный букет. Сегодня и день ветеринарного работника, и день блога. То есть, да, соответственно, всех блогеров тоже можно поздравить. И есть еще даже день любви к судебным адвокатам. Ну и, кстати, есть еще день свахи. Ну а в чем вам сваха, да, это не работа? Ну, по-своему, да, своя и мама, и папа. Это тоже некая работа, да, такая. И муж, и жена. В общем, много всего интересного. Есть еще сегодня, смотрите, день лошади. Если вдруг у вас есть лошадь, обязательно скажите, как вы сильно ее любите, да, напомните. Ну, и есть еще день шепота травы, да, пока она еще есть, ведь мы уходим в осень, тоже можно немножечко прогуляться дополнительно, да, и понаслаждаться той самой зеленью, которая от нас вот-вот уйдет. Ну, в общем, очень, да, такое все разнообразное, интересное. Можно выбирать, что на ваш вкус, да, для каких знакомых это все подходит. И если как-то для вас эти праздники касаются, то, конечно, мы вас от всей души поздравляем. Ну, если вдруг у вас день рождения, то, конечно, тоже примите наши самые искренние поздравления. Ну и будем вместе с вами дальше танцевать, праздновать под Crash Adams'а John Summit. И через пару минут Кэтсай будут петь песню Animal. Так что оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию.

0: комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
3: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
10: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Банков Отечества. Рабочие завершают оформление фасада. В здании также формируют будущую экспозицию. В парке продолжается монтаж освещения и поливочного водопровода. Полное завершение работы ожидают до конца этого года, пишут новости Волгограда. Сегодня состоится матч 9-го тура Лиги Пари, в котором встретятся Костромской «Спартак» и «Ротор» из Волгограда. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. У «Спартака» сейчас 12 очков и 8-е место, у «Ротора» 10 очков, он на 10-й строчке. В следующем туре первой лиги волгоградский клуб 5 сентября проведет матч с ярославским «Шинником». Игра пройдет в Ярославле. Средний чек на букеты цветов в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет агентство ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Доллар 85,60, евро 99,68.
1: Информационный конвейер.

0: Файка моего песни Baby Doll. Мы с вами уже встречаемся в 7:00, и у нас в самом разгаре наш вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, также здесь жду вас для того, чтобы, конечно, классно провести время, послушать качественную, да, хорошую музыку, помочь вам отпустить все рабочие задачи, зарядиться на хороший вечер и, в общем, в целом, да, скрасить ваше времяпрепровождение. Ну, что бы вы без меня делали? Если вдруг особенно вы едете в машине сейчас, вам было бы скучно. А тут можно, да, и поговорить, и послушать, и можно написать сообщение, кстати. Можно много чего сделать. Вот, например, впереди понаслаждаться классными песнями от Лисы, Бэби Рекса и Дэвида Гетта, и через пару минут подпеть Эбон, которые будут исполнять песню Hollow. Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, день проходит бестолково. Как бы вы ни старались заняться чем-нибудь полезным и сделать, у вас ничего не получится. Тельцы, вы не сходите с избранного пути, даже если на нем возникают преграды. Вы штурмуете их снова и снова. Близнецы, у вас неплохой день. Время от времени у вас будут возникать причины для волнений, но ни одна из них не покажется серьезной. Раки, в начале дня удастся неплохо поработать. Вы легко находите союзников, благодаря чему и достигаете успеха. Львы, известия, полученные в этот день, заставят вас не только поволноваться, но и изменить планы. Девы, легкий и приятный день, вдохновение, неподдельный энтузиазм позволяют быстро справляться с любыми делами. Весы, день складывается неплохо, но некоторые из вас не слишком радуются происходящему. Скорпионы, очень благоприятный день, можно начинать новые масштабные проекты самого разного характера. Стрельцы, день проходит достаточно интересно, однако плодотворным его не назовешь. События его незначительны, а успехи весьма скромны. Козероги, вы склонны переоценивать свои силы, браться за дела, справиться с которыми вы в одиночку практически не можете. Водолеи, вы не можете похвастаться ни хорошим настроением, ни по-настоящему высокой деловой активностью. И рыбы, ваши планы масштабны, амбициозные и огромные, достижения незначительны. Будет очень трудно сохранять спокойствие. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Чимином, который исполнял песню «Ху», хочется кричать, кто это придумал, потому что я прочитала такую отвратительную новость, не знаю, но меня она сильно возмутила, честно. Значит, в чем суть? Мужчины стали чаще отказываться от душа перед свиданием. Почему, спросите вы? Потому что решили, что естественный запах сделает их более привлекательными. Этот тренд называется «феромон максинг». Согласно, да, его идее, значит, тело вместе с потом выделяет феромоны, которые усиливают влечение потенциального партнера. И поэтому парни, да, намеренно не моются и не используют дезодоранты перед свиданиями, чтобы привлечь девушку, да, с которой они хотят встретиться. Так вот, если вдруг вы собирались этим заняться, да, или почему-то уже попробовали этот вариант, не надо этого делать, пожалуйста. Лучше просто не придите тогда на свидание. Ну вот, правда, почему девушки, значит, выбирают шампунь с феромонами, а парни решают, я не помоюсь ради феромонов. Ну, не тот вариант. Лучше, пожалуйста, вы будете пахнуть чистотой, честно. Вот этот запах понравится всем, чем какой-то другой. Особенно, да, люди, кто ездит в общественном транспорте, они знают, насколько, ну, не очень круто, когда вот есть какие-то не те естественные запахи. Все мы люди, мы все понимаем, но специально вонять не надо. Вот, пожалуйста, поберегите наши носы, вот, наши чувства. Лучше придите с цветами, да, с тем самым классным запахом просто чистоты, не всего. Этого будет уже достаточно, да, для неплохого вечера. Ну, конечно, все зависит от того, как вы будете себя вести. Но, в общем, все вот эти тренды, пожалуйста, оставьте их где-нибудь далеко и надолго. Лучше про них даже не узнавайте. Девушки, я надеюсь, вас минует эта участь, да, встречи с этим всем и с этими некоторыми тестами, так сказать, как это на самом деле. Все, ладно, уходим на приятную ноту, на музыкальную. Впереди нас будет ждать диджей Гоя, Джонас Блю. Через пару минут Медуза и Хенрико Мамилос споют песню «Don't Wanna Go Home». Так что оставайтесь тут с нами.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
13: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Выборы 2026.
3: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Выборы 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ

Get up, huh? Good dog.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.